0: 伊萨古丽在喀什市上学，学校离家60公里。平时住校的他，一周才能回一次家。
1: А что на мусоровке?
2: Я в тетеньке.
1: Я в тетеньке, ма.
3: Я в шуйнам.
1: Я в шуйнам. Я в шуйнам. Я в шуйнам. Я в шуйнам. Я в шуйнам.